Благословивы пять хлебов и пять тысяч насытивы, сам благослови и хлебы сия, пшеницу, вино и елей, и умножись я в ограде сем, в стране сей, в стране нашей и во всем мире Твоем, и вкушающий от них освяти, яко Тыси благословляя и освящая всяческое, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым.

Господи, усними отверзишь уста мы, возвесят хвалу Твою. Господи, усними отверзишь и уста мы, возвесят хвалу Твою. Господи, что се умножь служащими, мнози устают на мя, мнози глаголю души моей, не спасение ему Бози его. Ты же, Господи, заступник мой, си слава моя, и возносяй главу мою, гласа моим, как Господу отвахну, слышами от горы святые своя. Азу слух и спах восставь, ибо Господь заступит мя. Не убоюсь от тем людей, укресно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразила сердца враждующими в суе. Зубы грешников сокрушила иси. Господи, и спасение на людях Твоим, благословение Твое. Азу слух и спах восставь, ибо Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличишь мне, не же гневом Твоим накажешь мне, яко стрел Твоим взошел мне, утвердилась на мне руку Твою, не есть исцеление плоти моей от лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзедоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеша на мне, посмердеша и согниша раны мои от лица безумия моего, пострадав слякокся до конца весь день седую хожда, я колядвия моя наполнишься поруганий, не исцеления плоти моей, озлоблен бы их и смирився до зела, в рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желание мое, и воздыхание мое Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, оставь мя сила моя, и свет очью моей, то не со мною, друзья мои, искренние мои. Прямо мне приближься и сташа, и ближний моя далече мне сташа, и нуждах все ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголов усуетная, и всивный весь день поучахуся, аз же яко глух не слышах, яко нем не терзаю уст своих, и бых яко человек не слыша, и не имею у всех своих обличения, яко на тебя, Господи, упала, Ты услышишь и, Господи, Боже мой, яко рекза никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижаться ногам моим, на мя вели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся о гресе моем, врази же мои живут и укрепишься паче мне, и умножишься ненавидящими без правды, восстающие, ми злая возблагая, а болгахами за них гоня благостыню, не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утренне возжида Тебе душа моя, коль множествую Тебе плоть моя в земле пусть и непроходней, и безводней. Так, а во святим явихся Тебе, видите силу Твою, славу Твою, яко лучшая милость Твоя паче живот, усне мое похвалите Тя. Так, а благословлю Тя в животе моем, а имени Твоим воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и усна моя радость и восхвалят Тя уста моя. Аще поминав Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко былось и помощник мой, в крови крилу Твоей возрадуйся, прельфе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя, Ти иже всуе скаша душу мою, не идут преисподней земли, предадятся в руки оружия, части рисовом будут, царь же возвеселится, Бозе похвалится вся, клянися им, яко заградишься уста глаголющих неправедная, на утренних поучахся в Тя, яко былось и помощник мой, и в крови крилу Твоей возрадуйся, прельфе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внити пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, живот мой аду приближися, привменен бых с нисходящими в рог, бых, яко человек без помощи в мертвых слабой, яко язви не спящий во гробе, их же не помянулся к тому, и тие от руки Твоей откиновение выше, положишь мя в рое преисподнем, в темных и сенесмертней, на мне утвердися ярость Твоя, вся волны Твоя налила и синамя, ударилась из знаемых моих от мене, положишь мя мир за себе предан бых и не скаждах, отче мои, изнемя гости от нищеты, воззвав Тебе, Господи, весь день, воздев Тебе руцы мои, и за мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедаться Тебе, и да повесь то во гробе милость Твою, истину Твою в погибели,
и да познала будут во тьме чудеса Твои, правда Твоя в земли забвений. Я с Тебе, Господи, воззвав и утро молитву моя предварите, скую, Господи, отреющую душу мою, отвращающую лице Твое от меня, нищий азы в труде от юности моя, вознежися, смирися из немогу, на мне придуша гневе Твои, устрашение Твое возмутиша мя, а выдоша мя, яко вода везде, держаша мя вкупе, удалилась от меня друга и искреннего и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего во дни воззвах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззаконие Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твои, обновиться яко орля юность Твоя, творя милостыни Господь и судьбу всем обидимым, сказав пути свои Моисееве, сыновом Израилевым, хотение своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не же в век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость свою новоящихся Его, велико отстает восток от запад, удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сын и ущедрит Господь боящихся Его, яко то и позна создание наше, помяну, яко персий смы, человек, яко трава дни Его, яко цвет семный, так и отцветит, яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает того места своего, милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небеси уготовил престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные и крепостью, творящие Слово Его, услышьте глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа, на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши мя в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится при Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил я землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвый века, и уны во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помяну дни древние, поучився во всех делях Твоих, творение кругу Твое поучався, возди в Тебе рутся мои, душа моя, ко земля безводная Тебе. Скоро услышим я, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Слыша, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя упала. Скажи мне, Господи, путь вон же пойду, яко к Тебе взял душу мою. Изми мя от враг моих, Господи, к Тебе прибегу. Научи мя творить и волю Твою, яко Ты си Бог мой. Дух Твой благий наставит мя на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живи мя.

нашей Богородицы и Пресноделы Марии, силы честного и настоящего Христа, блистательства честных небесных сил бесплодных, честного славного пророка Предтечи и Святителя Иоанна, святых славных и святых апостолов, святых славных и добропорядочных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, и же святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, и же святых отца нашего Николая, архиепископа Мирлибийских чудотворца, святых равноапостольных Никодия и Кирилла, учителей славянских, святого равноапостольного великого князя Владимира и святых равноапостольных великих княгини российских Ольги, и же святых отец наших святителей Михаила первого митрополита Киевского, первосвятителей московских всея Руси Петра Алексеевна, Макария Филиппа Иова и Мариена и Тихона, митрополитов московских, Филарета и Иннокентия, святых славных и добропорядочных мучеников, святого славного великомученика, победоносца и чудотворца Георгия, святого великомученика и целителя Пантелеимона, святые великомученицы Варвары и святых благоверных российских князей и страстотерцев Бориса Глеба и Игоря, преподобных и богоносных отец наших Антония и Феодосия, Вечерских, Серафима Саровского и чудотворца, преподобных и богоносных отца нашего Иова, игумена Почаевского и чудотворца, преподобных и богоносных отец наших Сергия Никона, игумена Радонежских и всея России чудотворцев, Михея и Дионисия, Максима Грека, Андрея и Иконописца, Варнавы и Всеманского, преподобных Кирилла и Марии и прочих радонежских чудотворцев, святого священномученика Вениамина, митрополита Санкт-Петербургского и с ним пострадавших и всех новомучеников российских, и святого апостола Анании, преподобного Романа Златопеца, святых и праведных благодетелей святки моей Анны и всех святых твоих, благоприятному сотвори молитву нашу, дай нам оставление при грешении наших, покрой нас кровом душу Твоею, ожени от нас всякого врага и супостата, умири нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси Твой.

пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помилуйся с нами и семей друг друга.

сметает ветер от лица земли. Сего ради не воскреснуть нечестивее на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных.

Престашася языцы и люди, поучившися тщетным, Престаша цари земсти и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем от нас иго их, живый на небесех посмеется им, и Господь поругается им, тогда возглаголит к ним гневом своим, и яростью своей сметет я, аз же поставлен есмь царь от него над всем.

Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей, несть спасениему Божиеко. Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя, и возносяй главу мою, гласом моим ко Господу воззвах, и услыша мя от горы святые свои я, аз уснух и спах в устах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже.

яко ти поразилась вся враждующая мевсуе, зубы грешников сокрушил еси, Господне есть спасение и на людях твоих.